ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯟꯖꯥꯃꯤꯟ ꯑꯦꯝ ꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯔꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯂꯔꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯅꯪꯇꯕꯨ ꯎꯔꯦ ꯅꯣꯀꯟꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯨꯔꯨꯞꯅꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯣ ꯇꯠꯇꯅ ꯎꯔꯔꯦ

ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱫᱩᱠ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱦᱟᱱᱡᱤᱨ ᱵᱟᱥᱤ ᱢᱮᱜᱷᱟᱥᱟ ᱢᱚᱦᱚᱢ ᱫᱟᱥᱢᱤᱠ ᱢᱟᱜᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱫᱩᱠ ᱪᱮᱨᱤᱵᱟ ᱟᱜᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱞᱜᱤ ᱮᱯᱷ ᱮᱢ ᱥᱟᱝᱟᱭ ᱥᱮᱱᱮᱞ ᱫᱤᱜᱤᱱᱤ ᱟᱜᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱞ ᱦᱚᱡᱮ ᱢᱩᱠᱛᱟᱵᱤ ᱨᱟᱥᱤ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱭᱩᱢ ᱵᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱢᱟᱱᱟ ᱤᱥᱟᱭᱜᱤ ᱥᱩᱨᱫᱟ ᱠᱷᱩᱝᱵᱟ ᱵᱟᱭᱞᱤᱱ